0: It's Joe. End of beginning. Latest news on the way for you next after this snap.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.